0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

летали над горами. А ты помнишь, как любовь кушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире не только радость и вечность, и солнце, и розы, и нежность, и все для любви. А когда нас будил первый луч света, ты говорила: последний.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 18, днем до 26-28 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. С 1 сентября в России ужесточаются требования к автоинструкторам. Теперь мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд. Автошколам рекомендовано заранее позаботиться о переподготовке своих сотрудников. Проверять соответствие новым требованиям будут Госавтоинспекция и Рособорнадзор. Об этом пишет «Коммерсант». Раньше автоинструктору достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. В Самарской области ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных вечеров. Они пройдут 26 мая и 27 июня соответственно. Запрет на продажу спиртного будет действовать только в магазинах розничной торговли. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. Весной в России на треть выросло число подростков от 14 до 17 лет, ищущих работу. За это время количество резюме увеличилось с 66 до 88 тысяч. В период с апреля по май работодатели разместили около 2 тысяч вакансий с подработкой для школьников. Это на 43% больше, чем в марте. В Самарской области начался пик цветения березы и злаков. До конца недели уровень аллергенов будет максимальным. Затем концентрация пыльцы начнет снижаться, но симптомы могут сохраняться. Об этом сообщает Яндекс.Погода. Скоро к цветущим растениям добавится липа. Медики советуют аллергикам меньше времени проводить на улице, особенно в сухую и ветреную погоду, передает Комсомолка. На территорию Средней Волги пришло небольшое похолодание. Сегодня днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 28, осадков не предвидится, но прогнозируется порывистый ветер. В пятницу и субботу ожидается до плюс 27 и без осадков. В воскресенье и понедельник будет плюс 29, пойдут дожди. Тольяттинский «Акрон» в гостях обыграл волгоградский «Ротор» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2-0. Ответный матч пройдет 23 мая в Самаре. В другой паре стыков махачкалинская «Динамо» с минимальным счетом обыграла «Урал» из Екатеринбурга. Доллар на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек.
2: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский и многопрофильный центр. В течение дня в Самаре малооблачно, будет без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 18.
4: Реклама.
5: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис», «Золотые хиты», 12 минут 8 в Самаре. Доброе утро, четверга, 21 мая на календаре. С вами Дмитрий Рожков, рад приветствовать. На улице сейчас плюс 18 градусов, обещаю, днем до 26-28, осадков не предвидится. Какой прогноз на сегодня дают нам астрологи? Минуты через 4 послушаем на радио «Мегаполис», а сейчас на 103.6 FM информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 2 балла. Крупных пробок пока что не наблюдается. Счастливого пути.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 17 минут. Насколько хорошо ставил диагноз пациентам в сравнении с опытными врачами и искусственный интеллект в ходе недавнего исследования, выясним на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на сегодняшний четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. То есть можете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы. Предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги. Вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Свежий суперхит «Dive into the Ocean». В Самаре 7 часов 22 минуты. На улице сейчас плюс 18 градусов. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают – есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное – помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
4: Реклама. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Energos окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня будет малооблачно, осадков не обещают. Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

7 часов 58 минут в Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8:02. Плюс 19 за окном, днем до 26-28 и без осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области введен запрет на посещение лесов. Решение принято на фоне сохраняющегося в регионе высокого уровня пожарной опасности. Запрет распространяется на территории 13 и 16 лесничеств, где риск природных пожаров максимален. Усилено патрулирование. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч. С начала года уже произошло 7 лесных пожаров на общей площади свыше 24 гектаров, что эквивалентно 35 футбольным полям. На территорию Средней Волги пришло небольшое похолодание. Сегодня днем столбики и термометров не поднимутся выше плюс 28. Осадков не предвидится, но прогнозируется порывистый ветер. В пятницу и субботу ожидается до плюс 27. С воскресенья пойдут дожди. 1500 жителей Самарской области обратились в поликлиники с укусами клещей с начала сезона. Такие данные привели в региональном Роспотребнадзоре. На прошлой неделе сообщалось об 1000 пострадавших. В каждом 10-м проверенном клеще обнаружена ДНК возбудителя боррелиоза. Резкий всплеск активности клещей спровоцировали теплая и влажная погода. В случае укуса важно незамедлительно обращаться к врачу и не удалять клеща самостоятельно. У 100 тысяч россиян могут изъять земельные участки. Как пишет «Известия», это связано с тем, что земля заброшена или используется не по назначению. Поправки в земельный кодекс вступили в силу с марта прошлого года. И за прошлый год более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений. На это отводится от 30 до 90 дней. Если владелец не устранит нарушение в срок, участок могут изъять через суд в собственность государства. В регионах уже формируют специальные комиссии, отмечает издание. Главным тренером «Крыльев» останется Сергей Булатов. Ему будет предложен новый контракт. Об этом сообщил самарский губернатор. Напомню, Булатов с начала апреля исполнял обязанности главного тренера «Крыльев», а к концу месяца избавился от этой приставки. Доллар на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 8:09. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга, на календаре 21 мая. Что за масштабный тест-драйв провели недавно ученые? Выясним на 103.6 FM минут через 10.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, где в Самаре сейчас самые крупные пробки. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено движение в городе. Крупнее всего заторы на Новосадовой, от Советской Армии до Потапова, на Антонова Овсинка, от Карбышева до Авроры, на 22-го партсъезда, от Стакады через железную дорогу до Заводского шоссе и на Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 21 минута, за окном плюс 20 градусов. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение вбок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
4: Реклама. Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
6: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
7: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре половина девятого. За окном сейчас плюс 20 градусов. Впереди на 103.6 FM подробный прогноз погоды на четверг. А сейчас на радио «Мегаполис» коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. В Самарской области введен запрет на посещение лесов. Ограничения действуют в связи с 4-м и 5-м наивысшим классом пожарной опасности. Запрет распространяется на территории 13 лесничеств, где риск природных пожаров максимален. Усилено патрулирование. В Самарской области начался пик цветения березы и злаков. До конца недели уровень аллергенов будет максимальным. Медики советуют аллергикам меньше времени проводить на улице, особенно в сухую и ветреную погоду. Россияне в монетную неделю принесли на обмен почти 55 миллионов монет. Общая сумма этой мелочи превысила 250 миллионов рублей. Об этом сообщил Банк России. Монетная неделя проходила в первой половине апреля. Продление без виза с Китаем увеличит турпоток еще на 20-25%. Такой прогноз дали эксперты. В прошлом году после отмены виз продажи туров в КНР выросли на 30-50%, отмечают в РСТ. «Акрон» выиграл первый стыковой матч за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Встреча в Волгограде с местным «Ротором» завершилась со счетом 2-0 в пользу Тольяттинского клуба. Ответная игра пройдет 23 мая в Самаре.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В течение дня в Самаре будет малооблачно, осадков не обещают. Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самария без 29. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра на календаре четверг, 21 мая. Родившимся в этот день писателе Борисе Васильеве, прославившимся, в частности, замечательной повестью «А зори здесь тихие», Катя Григорьева будет рассказывать минут через пять на 103.6 FM.

0: Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
1: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения, всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 5 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Южном мосту и улице Авроры, от Южного шоссе до Промышленности, на Промышленности от Аэродромной до Днепровской улицы, на проспекте Кирова от Старозагора до Московского шоссе.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8.47. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Самаре 8 часов 57 минут. На радио Мегаполис далее свежие новости и прогноз погоды. Через минут примерно музыка, понятная без слов. На 103.6 FM.
2: Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 20 градусов, днем ожидается до 26-28 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области действует режим беспилотной опасности. С половины шестого утра в аэропорту Курумыч введен режим «Ковер». Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах. СМИ сообщают о жертвах при атаке беспилотников в Сызрани. Два человека погибли, есть пострадавшие. По информации Минобороны, в ночь на четверг над регионами России средствами ПВО были перехвачены более 120 беспилотников. В Тольятти на обводном шоссе приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Речь идет о 4-километровом участке от трассы М5 до села Васильевка. Работы ведутся с опережением графика. Основной объем планируется завершить до конца года, говорится в сообщении. Общая протяженность ремонта составляет 12 километров. Помимо обновления дорожного покрытия, проект предусматривает расширение проезжей части, устройство тротуаров и освещение. Обводное шоссе связывает Комсомольский и Автозаводский районы Тольятти. Ежедневно по нему проезжают около 40 тысяч автомобилей. Ремонтные работы проводятся без полного ограничения движения. С предстоящих выходных на части улиц Советского и Октябрьского районов Самары отключат горячую воду. Плановые гидравлические испытания тепловых сетей продлятся 2 недели, до 5 июня. В этот период сотрудники Т+ проверят сети на возможные дефекты. Водоснабжение восстановят после устранения всех обнаруженных проблем. На территорию Средней Волги пришло небольшое похолодание. На сегодня синоптики обещают порывистый ветер и не выше плюс 28. В пятницу и субботу чуть прохладнее, без осадков. При этом с воскресенья начнется новое потепление, которое задержится на пару дней и будет сопровождаться дождями. Со вторника, 26 мая, резко похолодает. По предварительным прогнозам сетевых метеоисточников, в конце мая, начало июня будет тепло, но не жарко. Днем примерно плюс 20 градусов, по ночам плюс 11. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил нападающего Сантоса Неймара в окончательную заявку на чемпионат мира после того, как форвард принял ряд условий. Об этом сообщает издание «Глоба». Итальянский специалист объяснил 34-летнему лучшему бомбардиру в истории сборной Бразилии, что тот не будет ни капитаном команды, ни игроком стартового состава. Кроме того, форвард должен уступить футболку с 10-м номером и соблюдать новые правила поведения, включая ограничения на активность в соцсетях. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Бразильцы попали в группу С, где сыграют против Марокко, Гаити и Шотландии. Доллар на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер северо-восточный и восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» «Золотые хиты» в вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю хорошего утра четверга на календаре 21 мая. В Самаре 9 часов 10 минут. За окном сейчас плюс 21 градус. Начинается невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Спонсор игры ООО «Мята Дента». На правах рекламы. В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи, точные планы и фиксированная стоимость. В стоматологии «Мята» лечат бережно, без страха и боли. Телефон 310-12-21, сайт stomatologia-myata.ru. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста. Разыгрываемый сертификат на 5000 рублей на комплексную чистку всей полости рта в стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93. И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками, а остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками, а остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что скидываемся? Как вы думаете, 25-07-021, номер для ваших вариантов, звоните, удачи, 25-07-021. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните, только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку, стильно, уютно, не дует и точка. Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 5 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Южном мосту и улице Авроры, от Южного шоссе до промышленности, на промышленности от Аэродромной до Днепровской улицы, на проспекте Кирова от Старозагора до Московского шоссе.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 9 часов 16 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM с нами Анна Романова. Послушаем гороскоп на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги. Вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи. Может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 9 часов 22 минуты, мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками. А остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что скидываемся? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, как думаете вы?
1: Здравствуйте, я думаю, что это застолье.
0: А что за застолье?
1: Компания собирается где-то в ресторане, гуляют, отдыхают, грубо говоря.
0: Где-то вот собираются, но не в ресторане. В каком-то другом месте.
1: Так, там на природе, пикник, шашлыки.
0: 40% из нас считают, что расходы на шашлыки с друзьями нужно делить строго поровну между всеми участниками. Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Молодец, дожали. Вы как считаете, как нужно делить расходы на шашлыки с друзьями? Поровну или в каких других пропорциях?
1: Я думаю, что это должны решать мужчины. Если, допустим, там несколько семей собирается, мужчины между собой делят. Если вопрос вообще возникает, то в основном такой вопрос даже не возникает. Кто кого приглашает, грубо говоря, тот сам накрывает стол, а остальные участники уже сами решают, им вкладываться или нет. Это мое мнение.
0: Ну да, вот другие варианты. Каждый отвечает за свою зону. Например, кто-то за мясо, кто-то за напитки, кто-то за мангал. Еще вариант. Все, как вы сказали, устраивает хозяин, и, собственно, он за все платит. Как зовут вас?
1: Меня зовут Иршат.
0: Иршат, я поздравляю с победой. Блестяще разгадали и получаете сертификат на комплексную чистку всей полости рта в стоматологии Мята на Льва Толстого, 93. Поздравляю с победой.
1: Спасибо огромное.
2: Реклама.
3: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии Мята на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология Мята. Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Завтра после 9 новый невероятный вопрос задам я на радио Мегаполис, и, может быть, вы на него правильно ответите и получите приз. Желаю удачи. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают, есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
2: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9:33 в Самаре. Мы разгадали уже к этому времени невероятный вопрос на радио Мегаполис. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками. На что скидываемся? Правильный ответ – шашлыки с друзьями, сказал нам Иршат, и выиграл сертификат на профгигиену всей полости рта в клинике «Мята» на Льва Толстого, 93. Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис завтра задам. Как обычно, после 9, может быть, вы найдете правильный ответ и тоже получите отличный приз благодаря догадливости. Удачи! Через минуту прогноз погоды, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Сызрани в результате сегодняшней атаки беспилотников погибли 2 человека. Есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на региональные власти. На территории Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах. Россия предложила Армении выбрать либо ЕС, либо ЕАЭС. Москве нужна ясность относительно того, куда идет Армения, сказал замглавы МИД России Михаил Галузин. Он уточнил, что конкретики на тему сроков, за которые Армения должна сделать выбор, пока нет. Между тем, с завтрашнего дня Россия вводит запрет на ввоз цветов из Армении. В конце мая-начале июня на территории Самарской области будет тепло, но не жарко. На следующей неделе сетевые метеоресурсы прогнозируют в районе плюс 20 градусов днем, по ночам около 11 тепла. В ближайшие 3 дня без осадков и до плюс 28. В воскресенье и понедельник до плюс 29 и дожди. Вне биржевой курс доллара впервые за 3 с лишним года опустился ниже 70 рублей за доллар. По данным Bloomberg, по отношению к американской валюте, рубль укрепился с начала года на 18%. В результате российская валюта оказалась лидером роста среди валют развивающихся стран.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не обещают. Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 9.43. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам. Сегодня четверг, 21 мая. Об акте вандализма, из-за которого пострадало одно из главных произведений Микеланджело, Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-мята.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». По данным Яндекс.Карт, плотное сейчас движение в Самаре. На 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Новосадовой, от Нововокзальной до Солнечной, на проспекте Ленина, от Полевой до Осипенко, Антонова Овсеенко, от Карбышева до Авроры, на Южном мосту и улице Авроры, от Авроры на Южном берегу до промышленности.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 48 минут в Самаре. Катя Григорьева с нами сейчас на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Самаре 9 часов 57 минут. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды, а через минуту послушаем музыку, понятную без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10:02. За окном сейчас плюс 22 градуса. Ясно, днем ожидается до 26-28 без осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия предложила Армении выбрать либо ЕС, либо ЕАЭС. Москве нужна ясность относительно того, куда идет Армения, сказал замглавы МИД России Михаил Галузин. Он уточнил, что конкретики на тему сроков, за которые Армения должна сделать выбор, пока нет. Между тем, с завтрашнего дня Россия вводит запрет на ввоз цветов из Армении. В Самарской области начался пик цветения березы и злаков. До конца недели уровень аллергенов будет максимальным. Затем концентрация пыльцы начнет снижаться, но симптомы могут сохраняться. Об этом сообщает Яндекс.Погода. Скоро к цветущим растениям добавится липа. Медики советуют аллергикам меньше времени проводить на улице, особенно в сухую и ветреную погоду, передает Комсомолка. В конце мая, начале июня на территории Самарской области будет тепло, но не жарко. На следующей неделе сетевые метеоресурсы прогнозируют в районе плюс 20 градусов днем, по ночам около 11 тепла. В ближайшие три дня без осадков и до плюс 28. В воскресенье и понедельник до плюс 29 и дожди. С 1 сентября в России ужесточаются требования к автоинструкторам. Теперь мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд. Автошколам рекомендовано заранее позаботиться о переподготовке своих сотрудников. Проверять соответствие новым требованиям будут госавтоинспекция и Рособорнадзор. Об этом пишет Коммерсант. Раньше автоинструктору достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. В Самарской области ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных вечеров. Они пройдут 26 мая и 27 июня соответственно. Запрет на продажу спиртного будет действовать только в магазинах розничной торговли. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. Тольяттинский «Акрон» в гостях обыграл волгоградский «Ротор» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2-0. Ответный матч пройдет 23 мая в Самаре. В другой паре стыков махачкалинская «Динамо» с минимальным счетом обыграла «Урал» из Екатеринбурга. Доллар на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 9 минут. Время автомобильных новостей на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.
1: Реклама. Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
4: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 22 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю приятного утра. На календаре четверг, 21 мая. На улице солнечно и плюс 22 градуса. Обещаю, днем до 26-28. Осадков не предвидится. На 103.6 FM Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали, для широкого тела движение вбок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Полина Гагарина на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре 10 часов 32 минуты, на улице плюс 23, дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды, а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарском аэропорту Крумы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. К этой минуте задерживается вылет рейсов в Екатеринбург, Сочи, Москву и Петербург. Один рейс в Москву отменили. Два человека погибли при атаке беспилотников в Сызрани. Есть пострадавшие, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Никаких обстоятельств атаки он не привел. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию цветов из Армении. Ведомство объяснило запрет защиты фитосанитарного благополучия страны. Армению называют крупнейшим поставщиком цветов. В России на нее приходится около 10% поставок тюльпанов. Эти цветы, а также гвоздики, в результате могут подорожать. Гандбольная «Лада» проиграла второй матч подряд «Астраханочки» в серии за бронзовые медали чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 23-31. В серии до трех побед «Астраханочка» ведет 2-1. Следующий матч состоится 26 мая в Тольятти.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В течение дня в Самаре будет малооблачно, осадков не обещают. Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошая.

0: Скидка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегафон».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:47. С нами на 103.6 FM прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей».

Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «О зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте, белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, плюс 23 за окном. Днем обещают нам до плюс 26-28 и без осадков. С новостями на 103.6 FM Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области введен запрет на посещение лесов. Решение принято на фоне сохраняющегося в регионе высокого уровня пожарной опасности. Запрет распространяется на территории 13 из 16 лесничеств, где риск природных пожаров максимален. Усилено патрулирование. За нарушение ограничения предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей. С начала года в Самарской области уже произошло 7 лесных пожаров на общей площади свыше 24 гектаров. Это эквивалентно 35 футбольным полям. Два человека погибли при сегодняшней атаке беспилотников в Сызрани. Есть пострадавшие, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Никаких обстоятельств атаки он не привел. Этим утром в Самарской области действовала угроза атаки дронов, закрывалось воздушное пространство на всех высотах. К этому часу ограничения сняты, аэропорт Курумыч работает в штатном режиме. На вылет задерживаются самолеты в Екатеринбург, Сочи, Петербург и несколько рейсов в Москву. Штрафы за использование пауэрбанков на борту самолета могут достигать 1 000 000 рублей. Такие меры предусмотрены новыми правилами провоза портативных аккумуляторов, передает Лента.ру. Без согласования разрешено брать устройство мощностью до 100 Вт. От 100 до 160 Вт только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, к перевозке запрещено. Если характеристики устройства не подтверждены, его могут не допустить на борт. Во время полета пауэрбанк должен быть выключен. Если пассажир нарушит правила и возникнет угроза безопасности, командир экипажа имеет право совершить вынужденную посадку. В таком случае с виновного потребуют от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Авиакомпании просят пассажиров внимательно изучить новые требования провоза пауэрбанков перед вылетом. Сервисы аренды электросамокатов предложили включить в систему общественного транспорта. Идея в том, чтобы объединить кикшеринг с городскими маршрутами в единую цифровую платформу. Пассажиры смогут оплачивать поездки через транспортные приложения и в перспективе получать скидки при пересадке с автобуса на самокат. Сегодня сервисами кикшеринга пользуются более 25 миллионов человек. Это около трети экономически активного населения страны. Сочинские фермеры собрали первый урожай бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомолка». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на 4-е сутки после срезки плоды желтеют и готовы к употреблению. В июле прошлого года российское правительство впервые включило бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Доллар на сегодня 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль и 98 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Девочки смеются.
1: Чичерина на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного продолжения четверга на календаре 21 мая. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM только музыка. Скоро уже, примерно через минуту, послушаем на радио Мегаполис супер новинку Тедди Свимса «Мистер Know It All».
2: Реклама.
3: Добрый

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполь».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапарк».

0: конечно же, вы.
1: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Blaze.

0: Армен Лаверс на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре половина 12-го, в продолжении часа на 103.6 FM. На протяжении 10 минут музыка нон-стоп. Шабузи на очереди с хитом «A Bar on Tipsy», а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Число укушенных клещами в Самарской области приближается к 1500. Такие данные привели в региональном Роспотребнадзоре. На прошлой неделе сообщалось об 1000 пострадавших. В каждом 10-м проверенном клеще обнаружено ДНК возбудителя боррелиоза. В Самарской области введен запрет на посещение лесов. Решение принято на фоне сохраняющегося в регионе высокого уровня пожарной опасности. За нарушение ограничения предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей. В Тольятти на обводном шоссе приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Речь идет о 4-километровом участке от трассы М5 до села Васильевка. Работы ведутся с опережением графика. Основной объем планируется завершить до конца года. Футболисты Астон Вилла обыграли Фрайбург в финальном матче Лиги Европы. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 3-0. Астон Вилла в последний раз завоевывала еврокубковый трофей в 1982 году.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не обещают. Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Джерри Холлиуэлл на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Дальше на 103.6 FM. Подборка из трех лучших песен разных десятилетий. Золотая коллекция радио «Мегаполис». Мы услышим Лемара и «If There's Any Justice», «Private Emotion» от Рики Мартина и шведской певицы Меи, а также группу «Eagles».
1: Реклама. Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех. И для вас.

0: и мята. Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-мята.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 12:01, плюс 25 на улице. На 103.6 FM Руслан Химчак с новостями.
1: Здравствуйте. На территорию Средней Волги пришло небольшое похолодание. Сегодня днем столбики и термометров не поднимутся выше плюс 28. Осадков не предвидится, но прогнозируется порывистый ветер. В пятницу и субботу ожидается до плюс 27. С воскресенья пойдут дожди. В Тольятти на обводном шоссе приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Речь идет о 4-километровом участке от трассы М5 до села Васильевка. Работы ведутся с опережением графика. Основной объем планируется завершить до конца года, говорится в сообщении. Общая протяженность ремонта составляет 12 километров. Помимо обновления дорожного покрытия, проект предусматривает расширение проезжей части, устройство тротуаров и освещение. Обводное шоссе связывает Комсомольский и Автозаводский районы Тольятти. Ежедневно по нему проезжают около 40 тысяч автомобилей. Ремонтные работы проводятся без полного ограничения движения. С предстоящих выходных на части улиц Советского и Октябрьского районов Самары отключат горячую воду. Плановые гидравлические испытания тепловых сетей продлятся 2 недели, до 5 июня. В этот период сотрудники Т+ проверят сети на возможные дефекты. Водоснабжение восстановят после устранения всех обнаруженных проблем. 1500 жителей Самарской области обратились в поликлиники с укусами клещей с начала сезона. Такие данные привели в региональном Роспотребнадзоре. На прошлой неделе сообщалось об 1000 пострадавших. В каждом 10-м проверенном клеще обнаружена ДНК возбудителя боррелиоза. Резкий всплеск активности клещей спровоцировали теплая и влажная погода. В случае укуса важно незамедлительно обращаться к врачу и не удалять клеща самостоятельно. У 100 тысяч россиян могут изъять земельные участки. Как пишет «Известия», это связано с тем, что земля заброшена или используется не по назначению. Поправки в земельный кодекс вступили в силу с марта прошлого года. И за прошлый год более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений. На это отводится от 30 до 90 дней. Если владелец не устранит нарушение в срок, участок могут изъять через суд в собственность государства. В регионах уже формируют специальные комиссии, отмечает издание. «Акрон» выиграл первый стыковой матч за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Встреча в Волгограде с местным «Ротором» завершилась со счетом 2-0 в пользу тольяттинского клуба. Ответная игра пройдет 23 мая в Самаре. Главным тренером «Крыльев» останется Сергей Булатов. Ему будет предложен новый контракт. Об этом сообщил самарский губернатор. Напомню, Булатов с начала апреля исполнял обязанности главного тренера «Крыльев», а к концу месяца избавился от этой приставки. Доллар на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 22 мая в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем до 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Мумий-тролль» на радио «Мегаполис. Золотые хиты». В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. Сегодня четверг, 21 мая. Об истории создания первого русского шедевра импрессионизма картины Серова «Девочка с персиками» Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. А еще раньше Сирил с ремиксом знаменитого хита Сьюзи Кватро и Криса Нормана «Stumbling In» через пару минут на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио.

0: Это Сирил и его ремикс хита «Stumbling In» на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 103.6 FM Modern Talking, а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца и мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыкальное сопровождение удачного дня.
4: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: Брайан Адамс на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого. Дальше на 103.6 FM. 10 минут музыки без перерывов. Бенсон Бун на очереди с суперхитом «Mystical Magical». А сейчас на радио «Мегаполис» новости коротко.
1: Здравствуйте. В Самарской области введен запрет на посещение лесов. Ограничения действуют в связи с 4-м и 5-м наивысшим классом пожарной опасности. Запрет распространяется на территории 13 лесничеств, где риск природных пожаров максимален. Усилено патрулирование. В Самарской области начался пик цветения березы и злаков. До конца недели уровень аллергенов будет максимальным. Медики советуют аллергикам меньше времени проводить на улице, особенно в сухую и ветреную погоду. Россияне в монетную неделю принесли на обмен почти 55 миллионов монет. Общая сумма этой мелочи превысила 250 миллионов рублей. Об этом сообщил Банк России. Монетная неделя проходила в первой половине апреля. Продление без визы с Китаем увеличит турпоток еще на 20-25%. Такой прогноз дали эксперты. В прошлом году после отмены виз продажи туров в КНР выросли на 30-50%, отмечают в РСТ. Гандбольная «Лада» проиграла второй матч подряд «Астраханочки» в серии за бронзовые медали чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 23-31. В серии до трех побед «Астраханочка» ведет 2-1. Следующий матч состоится 26 мая в Тольятти.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в пятницу, 22 мая. Переменная облачность ожидается в Самаре без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем до 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.
2: Let

0: 373-2010. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис». 5 песен о любви на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу, 22 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 22 мая в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу, 22 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: вкусного завтрака или праздничной тарелки, загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Ка-чинг.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
1: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: В Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 22 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный – 3,8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: В любое время, в любом месте.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу, 22 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 22 мая в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы.

0: 8-373-20-10.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу, 22 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-мята.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 22 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный – 3,8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
8: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
9: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
10: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
11: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу, 22 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Приложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дяди, тети, очень важно объявить.

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
0: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 22 мая в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Девочки, я такие обои купила! Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца и мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу, 22 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 23-25.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: 373-2010.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: небо с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 22 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный, температура воздуха в ночь на пятницу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис». Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегафон».

На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 22 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
5: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 22 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом, лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.
3: Добрый вечер, Самара.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Миндаль».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются. Однако вы тут же увидите новые пути, не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы. Первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги. Осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи. Пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства. Прогресс застопорится. Рыбы. Вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 22 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются. Однако вы тут же увидите новые пути. Не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы. Первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги. Осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи. Пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства. Прогресс застопорится. Рыбы. Вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю,

любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.